0: человека.
1: Под руководством товарища Сталина в Советском Союзе за прошедший год производство товаров широкого потребления увеличилось на 10%. Сейчас Советский Союз опережает по этому показателю все капиталистические страны Европы. Советский Союз занимает второе место в мире по научным разработкам и внедрению их в химическую промышленность. Советский Союз является мировым лидером по темпам развития в тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, науки и искусства. Миролюбивый советский народ под руководством большевистской партии решает великие задачи коммунистического строительства.
2: 邓警官，平安归来是我们特务科的荣耀啊！他冒着危险潜伏敌后，顺利地完成了任务，我已经为他向厅里提出嘉奖。
3: 刚刚上任就下来了，而且把这人潜伏的人给抖露出来了，这也叫顺利的完成任务，可笑。下面呢，我还要通报一下前几天发生那个案子，啊，这个案子大概的情况，想必大家一定很清楚了，就是三个架线士兵分别被射杀，之前发生了激烈的枪战。 最后一名遇害者离现场400多米，追击者是男性，现场发现了一台发报机，一块俄罗斯方头巾，坠崖者为女性，至今下落不明。奇怪的是。 一定是有人先于我们到达了崖地，所以这个女人有可能还活着。这台发报机我们认真检查过了，没有提取到任何指纹，所以这件事情非常奇怪。一，他们为什么对一个？

0: было уничтожено трое диверсантов по документам граждан Турции. Их целью являлось убийство генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Сталина в городе Сочи. Четверо диверсантов бежали на сопредельную территорию. Как установлено, следственными органами они являются преступными элементами группировки предателя Троцкого. При обследовании места происшествия у уничтоженных диверсантов было обнаружены пистолеты, гранаты и топографические карты Советского Союза. Но пограничники были заранее предупреждены об этом органами
1: безопасности.

Добрый вечер. Передаем экстренное сообщение ТАСС. 25 числа пограничниками в районе Южной Грузии при попытке незаконного пересечения границы